сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

огонь души влюбленной. Цыганки очи помнят до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни голос тихий и глухой.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим. Уже

надо мной журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

нежность, наказание. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Доброе утро, дорогие радиослушатели! С вами диджей Светогорский на лучшей радиостанции «Лидер». Сегодня в 14:00 по московскому времени состоится праздничный эфир, посвященный дню рождения нашего диджея Оксаны Корнилович. Будет много хорошей музыки, отличного настроения, подарков и много всего-всего-всего. А сейчас я до 12 часов продолжаю эфир, и у нас сегодня музыкальная шкатулка от диджея Светогорского, а это сборник популярной музыки «Союз». Сегодня мы слушаем с вами «Союз-20», и мы продолжаем, дорогие радиослушатели. Следующий трек называется «Мальчик хочет в Тамбов» Мурата Насырова. К сожалению, Мурата Насырова в живых уже нету, светлая ему память, отличный был певец. Ну и продолжаем веселиться под хорошие песни сборников «Союз». И сегодня, еще раз повторюсь, «Союз-20». Поехали дальше.

0: И ты.
1: Студия «Союз» прощается с вами. А альбомы всех исполнителей, представленных на этом сборнике, вы можете всегда приобрести в фирменных магазинах студии «Союз». До встречи!

дорогу птицам пора, птицам снится юг. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

не всі планет светять ярко. У них видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо грудишь.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

хочешь здесь? Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор оставьте до поры!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Слушай внимательно.

Всем добрый день, дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский. И сегодня у меня необычный эфир. Сегодня день рождения нашей коллеги, замечательного человека, поэта Оксаночки Корнилович. Хочу сказать ей спасибо за то, что она с нами, за то, что она наша коллега. Поздравляю ее с днем рождения, желаю счастья, здоровья, успехов во всем. Быть хорошим диджеем, быть хорошей подругой, друзьями. И вообще, чтобы никогда не знала, что такое болезни, чтобы всегда была здоровой, жизнерадостной, веселой. Мы тебя все любим. Оксаночка, тебя с днем рождения. И сегодня у меня необычный эфир, посвящен полностью тебе. Все два часа. Сначала у меня подарок. А потом у меня поздравительные песни, конечно же, со стихами, как обычно, как я делаю их поздравления. А подарок у меня следующий. Я на своей радиостанции когда-то проводил, у меня своя радиостанция есть, я проводил эфир, называется «Стихи. Это то, чем я живу. Творческий вечер Оксаночки Корнилович». И сейчас я хочу с Оксаной разрешения провести этот эфир и, конечно же, повторить его. И хочу сказать, что Оксана очень пишет классные стихи, очень жизненные, в которые она переживает сама свою жизнь и какие-то события, какие-то моменты. И, конечно же, стихи положены на искусственный интеллект, сделаны классные песни. Я думаю, что вам эфир сегодняшний этот понравится, будет очень здорово. И хочу начать этот эфир с песни, которая называется, конечно же, «Солнце мое».

Дорогие радиослушатели, продолжает следующая песня в исполнении искусственного интеллекта на стихи, конечно же, нашей дорогой Оксаны, именинницы. Песня называется «В поисках себя». Оксана, у тебя очень классные стихи, очень проникновенные. Пиши и никогда не зарывай свой талант в землю. Пускай у тебя продолжают литься источником стихи, и, конечно же, мы будем использовать их для песен и будем, конечно же, ставить в наших радиоэфирах в поисках себя.

А сейчас прозвучит песня, которая называется «Близкие рядом». Для тех, кто только что присоединился, напоминаю, что сегодня день рождения нашей коллеги Оксаны Корнилович, и мы сегодня, и в том числе я, всей души поздравляем с днем рождения, желаем счастья, здоровья, всего успеха, всего самого-самого наилучшего. Мы все коллеги, конечно же, сегодня с тобой. И чат тебя сегодня поздравляет, дорогая наша Оксана. И сегодня мы слушаем песни, которые положены на стихи Оксаны, обработанные через искусственный интеллект. И после этого эфирчика, конечно же, будут и поздравления, и песни поздравительные. А сейчас следующая песня называется «Близкие рядом». И пусть сегодня действительно, в этот прекрасный день, Оксана, тебя окружают близкие и родные люди. Близкие рядом. Прозвучит сейчас.

А сейчас прозвучит песня в исполнении искусственного интеллекта, конечно же, на стихи нашей именинницы Оксаны, «Когда уходит близкий самый».

Следующая песня называется «Мои чувства могли быть твоими». Еще пару песен, буквально 15 минут, и мы переходим к поздравительной части.

Для тех, кто только что присоединился, напоминаю, что сегодня у нас день рождения замечательной нашей коллеги Оксаны Корнилович. И сейчас, в первой части эфира, я ставлю песни на ее стихи, обработанные через искусственный интеллект. И эфир называется, что стихов много. Стихи — это то, чем я живу. И хочу пожелать еще раз Оксане, чтобы она продолжала писать стихи, потому что стихи очень нужны, очень классно они ложатся на песни, и, конечно же, эти песни пользуются популярностью и уже не на одной станции играют, особенно в Волнореза. Поэтому, Оксана, твори и, конечно же, радуй нас новыми своими стихами, будем слушать с удовольствием. «Мы теряем родных, мы теряем друзей» — следующая песня.

И последняя песня сейчас прозвучит, называется «Твоей женщиной быть». И после этой песни начинаются поздравления для Оксаны. Я включу кнопочку «Принимать звонки» и с удовольствием приму ваши звонки. Вы можете позвонить в эфир, поздравить, заказать песню. И, конечно же, будем поздравлять нашу именинницу. Включаю.

Итак, дорогие радиослушатели, переходим ко второй части эфира. И я хочу, конечно же, поздравить нашу замечательную Оксану Корневович с днем рождения, пожелать здоровья, счастья, всего самого наилучшего, успехов, чтобы она поменьше болела, чтобы она чаще радовала нас эфирчиками, приходила к нам в эфир, и она нам очень нужна, это замечательный человек. Стихи, как вы сейчас убедились, сейчас вы слушали песни на ее стихи. Я включил кнопку «Принимать звонки», с удовольствием, конечно же, отвечу на звонки. Вы можете позвонить в эфир, сказать слова поздравления и, конечно же, заказать песню. Я поставлю, а пока я начну от себя. С днем рождения поздравляю и желаю день за днем быть счастливее и ярче, словно солнце за окном. Пожелаю я здоровья, много смеха и тепла, чтоб родные были рядом и, конечно же, добра. Пусть деньжат будет побольше, путешествий и любви, чашу полную заботы, мира, света, красоты. И сейчас прозвучит для тебя, Оксана, песня в исполнении Юрия Шатунова «С днем рождения».

А сейчас, Оксаночка, прими, пожалуйста, поздравления от нашего начальника и также нашего коллеги Сергея 72. Он попросил поставить для тебя песню в исполнении себя. Любите друг друга.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

0: Это была песня от Сергея 72 «Любите друг друга». А я хочу сказать, дорогие радиослушатели, кто хочет позвонить в эфир, поздравить Оксану с днем рождения, передать поздравления и заказать песню, с удовольствием это сделаю. А у меня звонок. Алло, алло, я вас слышу.
1: Привет, привет, Саш.
2: Привет,
1: Это
2: привет,
1: коллега твой,
2: Саш. Это коллега твой, конечно же, Кит, прилетевший. Хочу поздравить нашу Оксану.
1: С днем рождения, пожелать счастья, здоровья,
2: любви, исполнения желаний, чтобы все было хорошо. И самые сокровенные желания, чтобы
1: сбывались, ну и, конечно же,
2: композицию от нас, от Женечки, от меня.
1: Как раз у коллега
2: прозвучало, давай мы ее и послушаем.
0: Хорошо.

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Пока я ищу песню, я хочу сказать, что у меня включена функция звонка. Вы можете поздравить нашу Оксану с днем рождения и сказать ей слова, конечно же, какие вы ей хотите сказать. Я думаю, что ей будет очень приятно. Заказала песенку, конечно же, Женя. Сейчас я ее подгружаю. Это уже ваши штучки, ваши прикольчики, DJ Kid. Вы меня тоже научили ими пользоваться. Сейчас я песню догрузил. Итак, Оксана, тебя поздравляет Женя с днем рождения. Желает всего самого наилучшего, чтобы ты всегда улыбалась. Улыбка не сходила с твоего лица. Была всегда ты жизнерадостная у нас. Прими, пожалуйста, песню Евгения Коновалова, Ксюша.

Это была песня Ксюши Евгения Коновалова от лучшей подруги и коллеги нашей Евгении. Для, конечно, Оксаны я хочу напомнить, что у меня включена кнопочка «Звонки». Вы можете позвонить в эфир и заказать песню, поздравить. И даже если вы звонили в эфир, вы можете еще раз это сделать и еще раз поздравить и заказать песню. А я пока жду от вас звоночка, если таковой будет, хочу прочитать стихотворение. Тебе желаю море счастья, улыбок, солнца и тепла, чтоб жизнь была еще прекрасней, удача за руку вела. Пусть в доме будет только радость, уют, достаток и покой, друзья родные будут рядом, беда обходит стороной. Здоровья крепкого желаю и легких жизненных дорог. И пусть тебя всегда благословляет, тебя хранит твой ангелок. Сейчас для тебя, дорогая наша Оксана, хочется поставить для тебя песню. Это будет группа «Дрозды», а песня называется «Хата батькоу». Я знаю, тебе нравится эта группа и эта песня. Поехали!

Продолжается наш поздравительный эфир. Напоминаю, что у нас кнопочка «Принимать звонки» активно. Вы можете позвонить, заказать песню, пожелания. И, конечно же, это все прозвучит в эфир. Диджей Кит, например, что послушаем? Потому что у меня плейлист, конечно же, ты знаешь, какой? Больше гигабайта, даже если не больше. Что можно еще послушать? Что бы ты хотел, чтобы мы поставили для Оксаны? Может быть, Женя что-то хочет добавить. Я пока прочитаю стихотворение, а ты можешь позвонить в эфир, если ты меня, Вадим, слышишь, и заказать песенку еще одну от себя и от Евгении. Конечно же, я ее поставлю. Желаю много-много счастья, побольше мира, доброты. Пускай обходит вас ненастья, и пусть сбываются мечты. Удача пусть сопровождает здоровье, радости мешок, улыбок, смеха я желаю. И пусть все в жизни будет ок. Ну вот, кажется, я поднашел песню. Это будет «Чай вдвоем». С днем рождения! А пока мы слушаем эту песню, Оксана пускай ест торт и улыбается.

Вот такая песня прозвучала, дорогие радиослушатели. Это Оксана для тебя. Это был чай вдвоем. День рождения. Напоминаю, что сегодня у меня включена кнопочка «Принимать звонки». Я с удовольствием принимаю звонки. Можете прочитать поздравления, просто поздравить. И я думаю, что Оксана будет просто этому рада. И я думаю, что она слушает наш эфир. И сейчас я прочитаю поздравительное стихотворение и, конечно же, поставлю песенку. Поздравляем с днем рождения, желаю радостных мгновений, побольше света и тепла, улыбок, счастья и добра, здоровья крепкого, везения, любви, удачи, настроения, больших побед все на года, успех в жизни навсегда. И пока нет звонка, я так понимаю, Вадим мне написал, хочу поставить поздравь Оксану с днем рождения и поставь от нас еще одну песню. Это будет «Ночные снайперы» Диана Арбенина. Я смиряюсь. Давайте послушаем эту песенку.

А сейчас будет эксклюзивный подарок от Радио Лидер. Он только что создался, буквально секунду назад, буквально был еще в духовке, еще горячий. Оксана, с пылу с жару тебе подарок.

Вот на этой ноте на сегодня, дорогие радиослушатели, эфир мой подошел к концу. С вами был диджей Светогорский. Это был подарок для тебя, Оксана. Почти 2 часа пролетели незаметно, если не считать, что я еще утром эфирил. Поэтому завтра я берусь с 10 до 12, как раз если будет свободный эфир, я его возьму.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не

Добрый вечер, дорогие друзья! С вами уже тут Белкит приплыл. Да, я вот немножко уже здесь потихонечку настраиваюсь и выхожу в наши вот эти вот эфирные сетки. Ну, а пока, дорогие друзья, мы начнем. Уже наши заставочки прозвучали. Сегодня я в горном одиночестве, потому что у нашей янтаря случилась беда с интернетом. Ограничили доступ. Вот так, ну, во всяком случае, я думаю, что, во всяком случае, я сделаю таким образом, чтобы можно было все-таки ее слышно. Чуть позже я ее выведу, а пока давайте начнем наш музыкальный марафон. Я поставлю первую композицию, а потом я начну дальше нашу музыкальную эпопею продолжать. Что это будет, сейчас мы узнаем буквально через пару мгновений. Оставайтесь с нами, все самое интересное. И, как говорится, и вкусное продолжится прямо сейчас.

Ну что ж, отличное начало нашего эфирчика, но сегодня немножко я сделаю аркировочку, потому что есть у меня один трек, который я сейчас поставлю. Конечно. Послушаем.

Да, именно такой трек я сейчас решил поставил. Это, конечно же, наша Оксаночка, у нее сегодня днюха. Вот так вот мы потихонечку с вами продолжаем наш эфир. Ждем ваших заявочек по поводу, конечно же, Оксаны. Заказики принимаем, принимаем. Вот, и поздравлялочки тоже. Ну, а пока давайте немножко дальше отвлечемся. И еще раз днем рождения хочется пожелать счастья, любви, здоровья, прежде всего, Оксан, тебе. И, конечно же, будем слушать хорошую музыку. Ну, а кто захочет, может быть, поздравить. Я, конечно же, приму звоночки, чуть попозже их включу. Будем пока слушать следующий трек. И это будет вот такой далее, через пару секунд.

Вот такой замечательный трек у нас прозвучал только что в нашем эфире. Это посвященный нашей Оксане, которая у нас, она уж прячется под ником DJ Kiss, кстати, вот так вот. Однако же мы с вами продолжаем марафонить, и, конечно же, лучшие треки у нас сейчас прозвучат дальше. И после чего я, после следующей композиции, я выпущу свою коллегу Евгению, которая у нас тоже здесь в эфире, часто со мной эфирит. Ну вот, зависит от технологии. Послушаем пока от меня вот эту тему через пару секунд. Оставайтесь с нами.

Дорогие друзья, вот такой вот у нас трек прозвучавший, замечательная композиция. Мы продолжаем двигаться дальше. Я жду ваши заказики в чат, пожалуйста, пишите, я их с удовольствием повыполняю. Но пока у меня заказиков нема, тем временем я продолжу сейчас на следующим треком. От себя, конечно же, но всякие романтичности и так далее и тому подобное также прозвучит. Все это будет, и, конечно же, рок тоже планирую поставить, но пока в первом часе немножко так, ну, чуть-чуть разогреемся, так сказать, мы, а то мы тут маленько подзамерзли, надо немножко растопить нашу печку, чтобы было стало жарко. И это будет следующий трек у нас вот такой, через пару секунд оставайтесь с нами, все самое вкусное впереди.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у меня прозвучал. А сейчас еще одна песня тоже будет у нас в эфире. Прямо вот еще совсем немножко. Она прозвучит чуть попозже. Сейчас я готовлю одну такую вещицу. Вот уже почти у меня все готово. Да-да-да. И вот совсем скоро. Буквально через пару мгновений мы услышим нашу Евгению. Все, уже я переключился. Жанет тебе микрофончик.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Конечно, извините, пожалуйста, что так получилось, что сегодня в один-один. Вот, но я хочу сказать, перед тем, как поздравить нашу Оксаночку с днем рождения, я хочу ей сказать самое главное – здоровье. И еще хочу добавить, что, Оксан, мы будем с тобой, мы тебя никогда не оставим, и мы тебя очень любим. Я думаю, что, Вадим, ты со мной согласишься.
0: Да, я с тобой соглашусь, потому что действительно так, и мы тебя никогда не оставим, мы всегда будем рядом. Всегда поддержим трудную минуту, и, конечно же, ты знаешь. Дальше уже особо цитировать не буду, потому что немножко личное наше с тобой. Вот мы песенку сейчас послушаем от меня. А вы же ваши заказики пишите, пожалуйста, в личные сообщения ко мне, и я с удовольствием их приму.

0: Так вот, интересненький трек. Красивенький, прозвучавший в нашем эфире. Кстати, очень романтичная композиция, скажу я вам. Вот, Жень, ты тоже слышала сейчас эту композицию, ты, правда, через меня слушаешь. И вот расскажи немножко свое мнение по поводу данной композиции.
1: Да, ты знаешь, это очень нежная композиция. И вот мне Ксюшка тут написала, что она со смыслом. Да, Ксюша, я с тобой согласна. Она, во-первых, со смыслом, а во-вторых, она, это самое, как тебе сказать, она для двоих, я бы так сказала.
0: Да, она для двоих действительно так она и есть. Вот так вот. Тут уже в чате сообщения посыпались от кофейка. Да, тут уже потихонечку переписка такая пошла в чате немножко. Но заявочка пока нету, ждем еще сообщений, которые приходят к нам сюда. Ну и будем слушать следующий трек. Конечно же, здесь все самое вкусное и самое лучшее.

0: Вот такой трек у нас тоже прозвучавший. Интересная, кстати, тоже композиция. Вот, пишет нам сообщение в чат. Вот, всем хорошего настроения, конечно же, желаем. Вот, а мы продолжаем дальше. Вот, и сейчас, пока заявочек нет у меня в личке, тем временем продолжу. Вот, Жень, пока ты тут, я знаю, где-то тут есть, тут тебя не видно. Вот, ну, по крайней мере.
1: Ну да, получается, что я залетаю, вылетаю.
0: Да, залетаешь-вылетаешь, да. Ну вот, как тебе вот насчет вот такой вот вещицы, которая только что отзвучала, и нашим слушателям тоже тоже вопрос задаю, потому что очень хочется.
1: Но это тоже неплохой трек, конечно, он мне очень интересный, мне он понравился, кстати.
0: Надеюсь, вам тоже. Мне он тоже зашел. Хорошая композиция, кстати, это была. Сейчас вот будет. Это, кстати, вот трек у нас выходил аж в 2018, аж в 2019 году. Вот, даже вот такой вот у меня яйца. Следующий, который мы будем слушать, ну, также, в принципе, ну, 23-го года. 25-го, что что-то такое вот немножко неудобно. Так, ну что, ждем заказики, пока слушаем следующую вот такую тему.
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Никому верить нельзя, честно сказать. Почему? Потому что написано в этот трек 25-го года. Включаю, а тут пахнет даже не 25-м годом. Тут даже пахнет Советским Союзом. Потому что все-таки кто-то помнит наверняка приключения Шурика. И вот
1: Ну,
0: так
1: чего
0: сыграл.
1: ты переживаешь? Ну, вспомнили приключения Шурика, ничего страшного.
0: Ну да, ты права, потому что здесь действительно очень такой интересный трек. Вот, но метаданные, к сожалению, неправильные. Увы, вот так вот. Ну, как хочется иногда потыкать кому-нибудь дать, чтобы ставили метаданные правильные. А то вот так вот посмотришь, объявишь, а где там новинка? Это же не новинка, это уже давно старинка. Нам мы продолжаем двигаться дальше с хорошей музыкой.

0: Ну что ж, вот такая вот интересная композиция у нас прозвучала. Я вот хочу песню скачать, а никак, потому что скачивание у меня где-то там умерло. И ничего не могу загрузить. Женя, что ты скажешь по поводу вот этой темы? Я думаю, что ты слышал ее только что, но не совсем как бы до конца, может быть, даже. И скажешь, ты здесь.
1: Ну,
0: И...
1: эта тема тоже неплохая, хочу тебе сказать. Вот. И, конечно же, ставь дальше что-нибудь.
0: Да, вот ты знаешь, хочу композицию поставить, но у меня почему-то не хочет она скачиваться.
1: Вот она за...
0: Но
1: Вот
0: это
1: она
0: она
1: за... Она
0: заиграла тут она.
1: запела
0: Она
1: вообще-то.
0: запела ВКонтакте, но мне надо из контакта вытащить, я понимаешь, вот в чем прикол. Но пока я буду это дело вытаскивать, поставлю очередную композицию от себя. Это будет вот такая.

0: Вот такой вот кальянчик у нас прозвучал. Ну что ж, мы пока тут ищем
1: А
0: заказчика,
1: сегодня,
0: Гришу.
1: Вадя, сегодня нельзя.
0: Ну, знаешь, я не курю, да и другим не советую. Как бы...
1: Выпить, говорю, а не курить.
0: Нет, я... Тут про кальянщик, то есть это как раз для таки курева. Вот. А для про выпивку мы ничего так особо. Нет, нет. Кальянщик это как раз таки тот человек, который делает вот такие вот вещи, как насчет покурить. Ну, курить тоже вредно, знаете ли. Вот как-то я тут... нашел я заказик, который будет у нас звучать. Кстати, что это будет, Женя, объяви, пожалуйста.
1: А это будет наша с Ксюшей любимая песня, которая нам нравится. Евгений Коновалов, Ксюша. И родная, у тебя еще раз с днем рождения. Всего тебе самого хорошего, самое главное здоровье. И знаешь, что я с тобой рядом.
0: Слушаем прямо сейчас.

0: Ну что ж, вот такой вот заказик у меня прозвучавший от нашей Женечки. Ну, а мы продолжаем двигаться дальше. Прежде чем продолжить, конечно же, микрофон тебе, Женя.
1: Да, спасибо огромное тебе, Вадим, за такую красивую композицию. И я еще раз, конечно же, поздравляю нашу Ксюшу с днем рождения и желаю ей всего хорошего. Вот. И, Ксюшка, я тебя люблю.
0: Ну
1: Вадим,
0: что ж,
1: продолжай.
0: да, спасибо, Женя. Мы продолжаем. Сейчас, конечно же, все самое вкусное продолжается. Заказиков пока нет, но надеюсь, что они все-таки будут, и мы их послушаем. А пока давайте двигаться дальше. И у нас много интересного. Далее в эфире.

Ну что, друзья, вот такой вот у нас трек, прозвучавший сейчас и далее. Заявочка будет от Искорки, прилетевшая ко мне. Давайте послушаем ее через пару секунд.

0: Такая вот мадам у нас прозвучала только что. Это Михаил Круг, это заказик у нас от Искорки был. Прозвучавший только что. Жень, ты тут, надеюсь, может, что-то высказываешься по поводу мадам?
1: Да, ты знаешь, такую мадам я еще не слышала,
0: Такая вот мадам, да,
1: честно говоря.
0: есть такая мадам, которая за милых дам, может сказать, или еще что-нибудь.
1: Да.
0: В Максе. Хорошо, посмотрю. Сейчас гляну, что
1: Там у
0: тут у
1: тебя еще
0: нас.
1: какой-то заказ, по-моему, висит.
0: Да, я сейчас посмотрю, думаю, Максе пришло мне как раз таки от Искорки. Мне прилетел походу. Ага. Это ссылочка, но куда она ведет, сейчас посмотрю. Ну, в принципе, надо уже песенку. Вот. Это есть был Михаил Круг и был у нас. Ага, вот он ведет. Ведет на ВК-музыку. Вернее, на ВК-видео. Сейчас погрузится, потом тогда и эту версию попробую скачать, если не работать. Потому что что-то сегодня оно у меня как-то не айс, друзья мои, вылетел походу, что ли, то ли чего ли, непонятно. Глюк на глюк, глюком погоняет система, как обычно. Пока я тут это дело прогружаю, тем временем послушаем от меня композицию. Пока на меня скачиваться будет. Надеюсь, скачается. Поехали дальше.

0: Ну что, друзья, вот такой вот у нас трек, тоже прозвучавший в нашем эфире. Вот, дорогие друзья, продолжаем потихоньку. Женя, я думаю, ты здесь еще. Поделись своим ощущением по поводу трека тоже. И вы, дорогие друзья, тоже не забывайте.
1: Да, ты знаешь, очень красивый трек. Это заказ был или это от тебя?
0: Это от меня было.
1: Да, очень красивый трек, честно говоря. И где ты их находишь, я не знаю.
0: Ну, где нахожу, там же нету. Собственно, ну, вот, по всяком случае, для наших девушек, в основном для Оксаны, конечно же, это прозвучало. Вот так вот. Ну что ж, будем двигаться дальше. И сейчас следующая тема. Не заставить тебя долго ждать. Как говорится, не будем откладывать долгий ящик. Послушаем ее. Если она все-таки запустится.

0: Вот так вот красивая, как всегда, композиция у меня прозвучала. Тем временем продолжаем двигаться дальше, прежде чем продолжим, как всегда,
1: Да,
0: я.
1: Вадим, где ты
0: Где?
1: такие берешь? Скажи, пожалуйста.
0: Да где беру? Я уже не помню, где их брал-то, вот, честно, не знаю, потому что уже довольно-таки давно их не плейлист. А в какой папке он хранится, вот тебе не помню, вот честно скажу. Не помню, и все. Вот так вот. У меня столько музыки, что я даже не знаю, где там чего хранится у меня вообще. Так что когда-нибудь покопаешься, может, ты что-то найдешь. Дам тебе такую возможность как-нибудь пороешься. Может, даже больше чего-нибудь себе интересного. Но пока заявочек нету больше, я пока продолжу дальше. Вот это и, может, еще что-то выкопаем прямо сейчас в эфире.

0: Вот такая вот интересная тоже вещица у нас прозвучала. Вот, дорогие друзья, что скажете по поводу нее? Пишите ваши
1: Да,
0: комментарии в
1: Вадим,
0: чатике.
1: кстати, тоже интересная композиция. Спасибо тебе.
0: Видимо, походу, ты тоже ее не слышал ранее. Вот этот трек. Не попадался на тебе, да, Женя?
1: Нет, он раньше мне не попадался, но интересный трек.
0: Да, красивенький такой. Ну что ж, у нас осталось совсем немножко времени до конца нашего эфирчика с тобой. Всего-то на все каких-то 20 минут, наверное, уже будет. И в эти 20 минут хочется сунуть больше, больше музыки. И, конечно, еще раз поздравить нашу коллегу с днем рождения. Это, конечно же, вот, наша Оксаночка. Ну что ж, счастья тебе, здоровья еще раз, конечно же, и любви, и нежности. А мы слушаем следующую композицию через пару секунд.

0: Сижу,
1: Слушаю вот этот трек-лист. И сам, честно говоря, немножко удивляюсь тому, что у меня вообще это есть. Где это я находил, я уже, честно, не помню. Сейчас еще одну композицию я вам поставлю. Но прежде чем поставить, как всегда, Жень, тебе микрофончик дам.
0: Бать, правда, где ты берешь такие композиции, елки-палки, на самом деле? Я таких песен даже не слышала.
1: Ну, где-то были. А где уж, я сам не помню. Вот. Закинул тут.
0: Вот ты какой деловой, а?
1: Ну, деловой, не деловой, а все же, как знаешь, треки хорошие. А вот кто-то у нас тут спрятался, вот наш слушатель, под таким флешем. Интересно, кто это? Интересно проверить бы. Личка, к сожалению, пустая, не могу проверить, кто это тут у нас был. Обычно по личкам я вычисляю, кто тут заходит, но нет. Это, походу, новенький наш слушатель. Ну что ж, не будем открывать долгий ящик нашу музыку, послушаем еще одну композицию. Это будет вот такая.

0: Ну что, друзья, вот такой вот у нас трек, прозвучавший под финал практически нашего с тобой и Женечка эфира. Вот что ты по поводу вот этой песни скажешь? Будем прощаться с нашими слушателями на сегодня.
1: Что я могу сказать? Вадя, я не знаю, где ты такого нашел плейлист, но я думаю, что всех радиослушателей ты сегодня всех благотворил на хорошую композицию. Вот. Так что всем огромное спасибо, что вы нас слушали. И надеюсь, что завтра в том же составе мы будем вместе. Вот. Скорее
0: Да, я
1: всего.
0: тоже надеюсь на
1: И
0: это, на
1: скорее
0: самом деле,
1: всего,
0: да. Спасибо.
1: что опять же я буду выходить голосом.
0: Да, потому что у тебя пока с интернетом, ну, алявлю. Ну, на сегодня точно все. Всем счастливо, удачи и до встречи. Ну, а под финал, как всегда, наши клыки в эфире.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: настолько тяжелый!
1: Медленный рык и дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Всем добрый вечер, всем приятного настроения. Сегодня я хотела пофилонить, просто музыку поставить для вас, вашу любимую. А тут за 20 минут до моего эфира позвонили, просят угадать мелодию. Эх, какая несправедливость. Ну, это даже очень хорошо, когда есть стимул к игре поиграть. Ну, что ж, я тут еще и не успела я сориентироваться с игрой, какие песенки поставить. Тогда будет трек, опять же, от меня. Это будет у нас... Так. Где же ты у меня? Где будет мой? Так, мой. Земляк Андрей Картавцев. Эта женщина танцует для меня.

Так, сейчас я еще тогда свое радио подключу. Может быть, кто-то и там захочет поиграть. Так что начинаем мы игру. Я чуть-чуть немножко подсобрала песенки. И первая мелодия будет у нас вот такой вот трек.

못 먹지. Даже как-то, по-моему, игра же в Макси принимаю ответы, так что если кто меня знает, то в Макси пишите, там ответы. Вот. И у нас диджей Алинка ответила половину даже и исполнителя, и даже название песни написала. Ух ты! Я тебе отдаю даже 2 балла сразу. Прям в точку ты попала. Значит, это очень хорошо. Ты музыкально эрудированная. Во! Даже слово выговорила я. Так, сейчас. Так, что тут у нас в Максе творится? Так. Постоянная походка. Не-не-не. А, девчонка. Да, и Юляшке бал отдаю. Так, далее.

Dari ti se la meta, dari Милохин и Николай Басков, Золотая чаша. Но как-то у меня написано Дико тусим. Но ответы я принимаю точно так же от Юляшки и от Алинки. Так что вам, девочки, по 2 балла. Всё уже. Почему немножечко поиграем? Раз вы уже начали и артисты, и название песни угадывать. Так, далее.

Да, это, конечно, солнышко, я что-то не поняла. Николай Игорь, это, ну, Игорь Николаев, я принимаю твой ответ, и правильно, раз, два, три, так что, наполовину бал тебе отдаю, нежному солнышку, так, а тут попробуй раз, два, три. Тоже Юляшке бал отдаю. Далее. Ой. Следующий трек это у нас. Но я вас сегодня запутаю. Ох, как я запутаю.

Ух ты, какие познания вышли из этого канала, Дуду. Какан? Не, это не какан, нежное солнышко, это таскан. Каждая мелька правильно. Ух ты, карамелька, конфетка, можно скушать конфетку после эфира. Так. Присоединились к нам карамелька. Балла дается карамельке. Так, Алинки и Юляшки. Так, и тут 2 балла. Так, далее. Ну, попробуем мы вот этот трек угадать.

не смотрю, что вот это никто не может так угадать, это же, и не знаю, может быть, и в Максе и спрашивают это матери-то, просят своих, помогите, подскажите, кто же это, а не получается, потому что это был у нас блокбастер на супердискотеке. Вот так, вот я могу вас запутать. Ладно. А далее будет у нас... Так, вот такой вот

Ой, кое-как телефон включила, что-то залипает у меня кнопка. Да, это Виктория Дайнека. Ну, если чуть-чуть постараться, карамелька, ну попробуй и песню угадать. Там так поверхностно уже начала петь. Сотри его из мемори. Вот. Но все равно бал тебе достается, карамелька. Так, Юляшка правильно угадала. Но только не Максим. Так. Карамельке бал отдается и Юляшке бал. Вот. Так. Далее. Так. Что-нибудь. Во. Это, ну, думаю, точно вы угадаете.

Ух ты! Прям как сейчас оживился. Что ваше, я такую песню поставила, чтобы вы угадали. Я даже не ошибусь. Так, к нам присоединился Данчо. Правильно угадал. Так, Сисинешка. Так, сейчас. Надо чуть-чуть еще одну полосу. Так, что-то я несколько раз себя слышу почему-то. Где-то звук надо убавить, убрать. Так, посоединилась. Снежка. Так, у меня кто-то там писал. Нет. Художник, добрый вечер тебе. Если Паша, то привет вдвойне. А если нет, то втройне. Так, дальше балл отдается Снежке, отдается Алинке, отдается 2 балла. Да. Короче. Фу! Что-то по мне жалко стало. Так. Вот. Ну, короче, всем по 2 балла. Да, это Бленка. Были танцы. Следующий трек. Ох-хо-хо-хо.

Да, эти самые красные трусы, Олег Айхер, дается бал Снежке. Так, Снежки. Ух ты! Что-то мне стыдно стало, даже Юляшка угадала песню. Так, да-да. Это красные трусы. Так, по балу Снежки и Юляшки. Так, далее. Так, давайте вот этот трек попробуем угадать.

Нужен, нужен, давайте. Это вот такая песня вот прям вот на всех дискотеках она вот звучит. Либо они. Вот, правильно. Да, это Милош. А песенку Снежка можешь угадать? Если ты угадаешь ей название песни, то я тебе даже 2 балла дам. Вот, я сегодня щедрая.

Ну вот, даже пошутить нельзя. Правильно, я не шучу, Снежка, ты угадала, помучила я тебя. И Юляшка тут подглядывает, я не шучу. Так, и Юляшке бал. Вот, вытянула у Снежки. Чтобы она получила 2 балла. А Юляшка 1 балл получает. Во, как. Так. Далее будет у нас вот такой. Вот так, мальчики. Ну, давайте присоединяйтесь. Тут 3, 4 девочки отвечают, да? Угадывают. А потом, представьте себе, в конце игры они начнут на себе волосы рвать или друг друга. Эх, жалко, не увидим. Это будет через монитор. А кто-то через телефон сидит. Эх, какое зрелище.

это правильный ответ, Снежка. Это песня из «Автошки». Точно. Даже я свою «Автошку» уже запомнила. Все песни знают там. Так что я тебе, один балл отдам. Вот. Так. Далее будет у нас вот такой трек.

Ну, то, что смотрю, какой стимул ее давать-то, Алинка, исполнять и песню угадала, точно так же и дачу угадала, точно так же и Снежка, нежное солнышко угадала, ничего вы даете, а? Вот как вы хотите сразу первое место-то получить. Так, Алинка, так, два. Нежное солнышко тоже два. Ух, все, я прям жарко. Так, что тут прилетело? Туси сам. Да, Юляшка, я тут тусую. Тусуюсь сама. Одна. Ну, тебе один балл. Так. Раз. Маликалембри. Не сказала. Так, далее.

10 лет назад унесите меня к годам. Вот, все верно. Так, ответил у нас, угадала. Синишка, Алинка. Да. Снежки один был, Алинки два было. Ничего себе, Майкл, где диджеи начали играть-то, а? Вообще здорово. Так, так, так, так. И Алинки два было. Так. Так, так, так. Следующий трек.

Точно. Я сколько раз говорил, что Святогорский подглядывает, а теперь уже Алинка подглядывает. И отвечает правильно это Дмитрий Маликов. До утра. Так, Алинке 2 балла, Снежке 1. Так, 1. Ой, что-то ручек у меня тут слишком много. Так, следующий трек.

Да, это все она, Сергей Лазарев. Так, сейчас. Нежное солнышко. Один там. Так. Ага, Алинка. Два было. Ух ты. Так, Снежка, один балл. Ну, если сказать, что кто исполнитель угадывает и на

Так, что тут у нас? Так, ага, июнь, ляшка. Ух ты. И есть 2 балла. Так, далее. Так. А, нежное солнышко, нежное. Так, я пропустил, ладно. Далее будет у нас... Вот какой трек.

Да-да-да, это все верно. Вот, подключила я песню, и уже все баллы засчитываются. Засчитала я только балл Снежки и Островку. Вот. Так, следующий трек.

Да, это очень сложная песня попалась, но Снежка угадала исполнителя, это группа Modern Talking. Так, ладно, сейчас чем-нибудь полегче будет, вот.

Ну, вот почти полностью песня проиграла. Ай, ну да, у нас есть тут и котик. Котик, ты знаешь. А котик только и сказал мяу. Ну вот, а Юляшка говорит, растет животик. Да, я не знаю, что там у вас делается, что творится. Так, Юзи, 133. Угомонись. Я ж могу и в баньку запихнуть. Так что не залейте. Так. Нежному солнышку отдается бал. Так, и Данчо. А нет, Данчо не ответил. Данчо ничего. Не будет. Ух ты, интернет сейчас пропадает. Не знаю, что это такое. Растет животик, песня про беременность и малыша. Хороший ответ. Он очень близко. Это Наталья Подольская. Любовь. Наркотик. Следующий трек мы угадываем. Да-да. Так. Ну, как меня хорошо-то знают на радио, да? За столько лет я столько всем пляж проела. Так. Следующий трек. Угадываю.

Вот. Вот уже русские народные песни. Вы стараетесь угадывать, надо все-таки вас и к русским народным песням приучить. Это правильно, островок. Это Валерий Семин. Так что тебе бал. И группа «Белый день», я назову тебя солнышком. Так, ты где-то, где-то у меня. Так. Ага. Далее, так.

Ух ты! Я так специально долго не отключила видео, чтобы ну точно вы угадали. Это где-то и тепло, и холодно. Это Юрий Шатунов. Закрой за мною дверь. Так что все равно всем бал я даю. Это нежному солнышку, и Данчо, и Остров... Ой, Островку. Снежки. Так. Сейчас, секундочку. Тут я песенки подобавляла. Хотела одну песенку, а тут хопа, вся папка этого исполнителя добавилась. Так. Снежки пол. Данчо. 2 балла. Так, Данчо. Ух ты. 2 балла. Нежному солнышку 1 балл. Так, что у меня тут в Максе? Ага, Юляшка ответила правильно. И 2 балла. Так, далее.

Мне не хватает тебя, да, в бедном. Как угадали, и Юляшка, и нежное солнышко. Так что давайте мы его послушаем. Уйдем на музыкальную паузу.

Ну что же, подвела итоги первого часа игры «Угадай мелодии». Ну, я вам скажу, вы сегодня такие молодцы. Так, начну я с самого меньшего. Так. У островка 5 баллов. Так, карамелька у нас была 6 баллов. Данчо 6 баллов. Так. Снежка 11 баллов. Тут прям целая бинго будет. Нежное солнышко 12 баллов. Алинка 15 баллов. Юляшка 18 баллов. Вот как. Молодцы. И далее будем играть следующий трек.

какой хороший ник. Шаверма, это сюжетная. Кто же у нас под шавармой? Сейчас я запишу. Так. Так, ага. Шаверме балл дается. Так, так, так, так, так. Снежки балл. Это уже пошел второй тур. Снежки балл. Ставку 2 балла. Ну, куда вы эти мальчики? Догоняйте, догоняйте девочек. Ну, ё-моё. Так, 2 балла. Так, дальше 2 балла. Алинка 2 балла. Так, так, так, так. Так, что тут у нас в Максе? И Жилешки 2 балла. Так, далее будет у нас вот такой трек.

Да? Этот чай вдвоем. Ну никак не. Так. Где ты? Это никак не танком. Так, снежки бал. Так. Снежки бал. А Линке 2 балла. Так. 2. Снежки. Так, Снежка. 2 балла. А то там ответ и там ответ. Так. Чай вдвоем, сынок. Данчо. Не, Данчо не мой сынок. Это я ответ его читаю. Шавермы. Ничего ты даешь. Ты на эфире шаверму ел. Ой, не шаверму. Пиццу ел. Во. А тут уже шаурму. Пизда. Так. А, и Юляшка получает. Получает 2 балла. Следующий трек.

Oui. Il y a d'autres gavades, d'autres gavades, voyons. Ah, tout le microphone que n'y a plus de chill, вот я мою. Так, шавермам. Нет, это не Аркадиус. Нежное солнышко, тебе бал, Юляшки. А, и шавермам бал, вот. Тарим по балу. Далее.

Так, все верно. Круассан. Так, падает за круассану. Данчо. Да, это Милена у нас. Так, следующий трек.

Одни дома, да нет, не одни дома. Мы скоро с Наном. Да, подруга моя. Все верно. И всем по 2 балла даю. И Оленке, и Юляшке. Вот интересная штука, да? Я говорю, Юляшка угадала, а вы в чате это не видите, Юляшка? Она взяла и спряталась от всех. Вот так вот. Хитрая. Подслушивает. Так. Так. И это 2. Вот. Нет, даже не под юзером. Не-не-не-не. Я даже могу сказать, что тут 4 юзера, но я под одним юзером сижу. А я Светогорский вообще-то. А я вообще-то кофеёк. Так, далее, не отвлекаемся, не отвлекаемся. Играем мы игру, угадай мелодию. Осталось... А, ничего себе, время-то идет, уже полчаса осталось до окончания игры-то.

Так, это было посложнее, никто. Мультики детства. Так, сейчас посмотрим. Мультики нашего детства. Вячеслав Мясников. Правильно угадала у нас так одна Юляшка. Так, и ей бал. Так, приветствую тех, кто к нам присоединился. Следующий трек.

Ну да, бывает иногда и выход есть, но выхода нету. Правильно, это сплин. Выхода нет, дается по нежному солнышку 2 балла Алинке. Так, Алинке, один балл. Так, дальше 2. Так, 2. Круассан. Так. Сухарик, не меняй ты ники. Ты меня сбиваешь с толку. Тебе 2 балла. Галлюцинации смысловые. Нет, Снежка. Неверно. Так, что у нас? Выхода нет. Ну да, у Юляшки нет выхода. И Юляшки бал. Так. О! Далее. Так. Алинке. Что-то... А, нет, Алинке поставил бал. Так, следующий трек.

0: горячо. Да, пошла жара, что даже и половина, даже Алинка угадала, что это глюкоза. Ну, не мальчик танцевать, а это руки бедра. Вот. Ну вот, уже свой не хотел. И нежному солнышку тоже я балл отдаю. А Цветогорский, ты поздно написал, так что... Так. Аленке и нежному солнышку балл. Вот. Далее. Так, попробуем угадать.
1: Сучка ты...

0: и дядь Мить.
1: Да-да, беги, дядь Мить, беги. Все угадали правильно, и Алинка, и Юляшка, и Нежное Солнышко, и Снежка, и Алинка, и Светогорский. Так что сегодня это Любовь и Голуби. Так, Юляшка, вот. Так, далее. Фух, что-то мне жарко стало. Следующий трек.

0: Legend.
1: Ну, да, засчитаю это. Мистер Путин президент. Это не Питин, это Путин. Нежное солнышко. 1 балл это исполнял Валдай, а не Игорёк. Так. Ответил правильно нежное солнышко и Юляшка. Так. Следующий трек это будет... Да-да, водка, пиво полежим. Давайте, не расслабляйте булки.

А, все верно. Бал дается Светогорскому. Так, сейчас Алинке. 2 балла. Сейчас своим диджеем все баллы оставляю. Побольше, побольше. Шучу. Так, Снежка. 2 балла. А, сейчас, секундочку, погоди, погоди. Погоди. Так, Светогорский, Снежки поставила балл. Ты меня не путай. Так. И Юляшки. Балл. Ну что ж, и выполнил музыкальный заказик от Светогорского. Так, сейчас я еще не скачала ее. Ой, боже мой. Ой, боженьки. Все. Слушаем заказик от Светогорского. Валдай. Чай, кофе, потанцуем.

Вот такой был заказик от Светогорского. Он сказал, что мама очень любит эту песню. Так, ну что ж, наверное, мы уже больше играть не будем. Просто ваши заказики буду ставить. Вот. И сейчас еще осталось почитать мне баллы. И мы будем заканчивать игру. И трек прозвучит от меня. А это будет... Так, шоколадку в начале эфира послушали. Так. Чтоб такое поставить, а? О, давайте послушаем песню про стерву. О, как.

0: Ну что ж, подводим. Подводим итоги. Кто у нас победил? А кто очень хорошо участвовал, угадывал все песни. Все молодцы. Так. Так. Кто самое меньше, меньше, меньше? Это у нас... Так. Диджей Островок 123. 9 баллов. Так. 9. Ну, Карамелька 6 баллов. Островок 9. Шаверма. Как только он себя сегодня не называл, Диджей Святогорский. 12 баллов. Диджей Танчо. 15 баллов. Снежка. 20 баллов. Ну, а сейчас, в принципе, догадываетесь, кто лидирует на первых местах-то, да? Ух. Третье место. У нас, так, сейчас я босс отключу, отключу, сейчас, секундочку, босю,
1: Опа.
0: вот,
1: Вот так вот.
0: тьфу ты, блин.
1: Во. А, во, нашла. Все. Третье место у нас получает нежное солнышко.

Второе место получает у нас диджей Алинка.

Первое место получает у нас барабанная дробь. Юляшка. О, как, вот тут хитрая. Ее на радио нету. Она есть. Она угадывает. А? Вот спросите у нее, как она там угадывала песенки, да? Поздравляю с первым местом Юляшку.

Вот, все молодцы. Так, есть пока еще время, еще 10 минут до окончания моего эфира. Так что жду ваших заказиков. Может быть, и успею их поставить. Думайте побыстрее, пока трек прозвучит от меня. А это будет моя любимая.

Вот такой был трек от меня. Далее послушаем, и уже будет заключительный трек от меня. Точно. И всем спасибо, кто был со мной.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в нежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на радиолидере. Я жду ваши заказики в личное сообщение радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
9: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Радио «Страна талантов» принимает ваш музыкальный

Девочка понравилась ему. Не сказал об этом никому.

0: Далее прозвучит кавер от диджея Нэнчи.
1: Снова была одна семья, была счастливая она, но пришла к ним беда и любимых развела. Той бедою был ты, а женой была я. Ты построил мечты и даже не спросил меня, зачем сюда ты пришел, зачем меня ты нашел. Не ждала я любви, не ждала, ты пойми, как сказать тебе уйди, как сказать, что нет любви, если в сердце кровь кипит, а душа моя болит. Муж мой вскоре все узнал, и ничего он не сказал. Взял свой нож на коне, он уехал в тишине. Я желаю его 3 дня, нет ни мужа, ни тебя. Что ж вы сделали со мной? Что ж мне жить?

0: Cuando por fin sacó todo bien, acabó на эта зверь, что-то ёкнуло в груди, муж заходит весь в крови. Что случилось с тобой? Где ты был, милый мой? На охоту я ходил, паря мерзкую убил. Сразу слезы на глаза, сразу дрожь пошла в рука. Ну зачем жестоко так? Не пойму тебя никак. Как разрушилась семья, и любовь так умерла. Это все же неспроста, верной быть должна жена. Это все же неспроста, верной быть должна жена. Это все же неспроста, верной быть должна жена.
1: Далее прозвучит кавер от «Островок 123».

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж. Была бы женщина приятная, а я, ну что ж мне.

адреса. И скоро брызгами шампанского заполыхали небеса. Ох, и куражился я, барствовал, и уж ламбаду я гвоздил. А засыпая, благодарствовал за это чудо на грудь.

0: Королева, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Мне Ленка нравится, да ярко. Вот это груди бурдалей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал.

Затеть Ивану то, что конюхам, ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, Тальяна.

тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась доярка, особо груди, что у ней.

0: за меня.
1: Это был заказ для Коли в уголке. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела тебя.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах. Придут тренирасы, дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.